дышим, дуем и как раз удачим, ё. Дышим, тязер, свалом, да спер пара. Радио Стотис. Капсей.

Следующим 2 МГц начнем. Дышим газом с Вайлда Спервара. Радио 100 Капсель.